0: Генезис Магма. До конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. Генезис. Сервис, которому доверяют. Казбекова 306 8 928 501 0606.
1: Встречай Махачкала 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки Дагосфилармонии. Большой

0: 728-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.

0: торговых точках вашего города.
1: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
2: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-2040-58 от 30 июня 2014 года.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь. Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны. Потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью. Выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. И четыре. Вдохните, продолжаем.

da noite, выдох, вдох, продолжайте, пониже наклоняйтесь. Раз, два, три.

прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги, поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги, поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте на носках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустить. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

Встречай Махачкала. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки Дагосфилармонии. Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+. Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40. Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, телефон 8-989-363-66-36.
1: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.

0: Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
1: Телефон рекламной службы 93-50-25.
2: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
3: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
1: Мировые хиты на радио «Ностальжи».

0: скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8-928-501-06-06.
2: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
4: Уважение к традициям. Забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
5: Путешествовать по Европе. Учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. Индиго. Ваша виза в мир.
6: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 67 03 03.

0: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
2: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
3: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
4: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99.02.00.40.58 от 30 июня 2014 года.
5: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.

Встречай Махачкала. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
2: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93 03 73. Индиго. Ваша виза в мир.
3: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
4: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92 03 30.
5: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.

Реклама. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
2: Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города.
3: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
4: Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
5: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 93-50-25.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Протека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация.

0: торговых точках вашего города.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 67 03 03.

0: пищи к вашему столу.
1: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
2: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
3: Телефон рекламной службы 93 50 25.

Встречай Махачкала. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагос Филармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
2: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Врачи доверяют. Семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского, 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
6: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
7: Телефон рекламной службы 93-50-25.
8: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
9: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
10: Все лучшее только у нас.

0: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8-928-501-06-06.
2: Встречай «Махачкала». 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки ДАК «Госфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

простите, 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.

0: по-княжески. Отборные овощи к вашему столу.
1: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. Индиго. Ваша виза в мир.
2: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Дахадаева 86А. Телефон 925-300.
3: Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города.
4: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
5: Телефон рекламы.

0: тебе, я огорчу тебя. Она понравилась и мне. Знаешь, почему она работает здесь?
1: Почему?
0: Ведь на такое место просто так не присесть.
1: Понял.
0: Короче, выговор тебе неофициально.
1: О-о.
0: Оставь ее в покое, ты пацан.

0: Реклама.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
4: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского, 83А, и на Доходаева, 86А. Телефон 925-300.
5: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
6: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
7: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 0596.
8: Телефон рекламной службы 93 50 25.

Протека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97. Имеются противопоказания. Требуется консультация.

0: торговых точках вашего города.
1: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Дахадаева 86А. Телефон 925-300.
2: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы «Индиго» это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. «Индиго» – ваша виза в мир.
3: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, телефон 8-989-363-66-36.
4: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
5: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 67 03 03.

реклама. Встречай «Махачкала» 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки ДАК «Госфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+. Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Дахадаева 86А. Телефон 925-300.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация. Консультация по телефону 67-11-00.
3: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
4: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеансы омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93-93-40.
5: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
6: Телефон рекламной службы 93-50-25.
7: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
8: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
9: Радио со вкусом.

Реклама. Встречай Махачкала 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии».

0: телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В «Мастер Дент Бэйби» найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология «Мастер Дент Бэйби». Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 925-300.
3: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы «Индиго» это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. «Индиго» – ваша виза в мир.

0: точках вашего города.
1: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67-05-96.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ностальжи» в Махачкале 93 50.

Реклама. Встречай Махачкала. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «ДАК Госфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: не пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
4: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 67 03 03.

0: торговых точках вашего города.
1: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. «Да Госфилармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
4: Врачи доверяют. Семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99-02-00-40-58 от 30 июня 2014 года.

0: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8 938 501 0001.

0: пищи к вашему столу.
1: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. Индиго. Ваша виза в мир.
2: Телефон рекламной службы 93-50-25.

Последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз. Последний.

Последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной. Последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз.

забыла свой страх. Только я и ты, лишь только мы вдвоем. А потом я уйду, и дождь за окном напомнит тебе, что я уже не вернусь. Но ты не будешь одна, к тебе придет твоя грусть. Грусть расскажет о том, что я когда-нибудь приду, и слезы твои своей рукой оботру.

0: навсегда я ухожу в последний раз.
1: Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз.

Реклама. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея

0: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
2: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В «Мастер Дент Бэйби» найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология «Мастер Дент Бэйби». Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
3: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
4: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
5: Телефон рекламной службы 93 50 25.
6: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
7: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. «Да Госфилармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99-02-00-40-58 от 30 июня 2014 года.

0: точках вашего города.
1: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
1: Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города.
3: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет «Эрлайн».
4: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
5: Телефон рекламной службы 93 50 25.

Реклама. Встречай Махачкала. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
3: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. Индиго. Ваша виза в мир.
4: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым. Дарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
6: Телефон рекламной службы 93 50 25. Волна приятных воспоминаний.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.

0: точках вашего города.
1: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
2: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. Индиго. Ваша виза в мир.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
6: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Реклама. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. «Да Госфилармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+. Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Дахадаева 86А. Телефон 925-300.
2: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
3: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
4: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-2040-58 от 30 июня 2014 года.
5: Уважение к традициям. Забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
6: Телефон рекламной службы 93 50 25.
7: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
8: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
9: Музыка.

0: Реклама. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. «Да Госфилармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 925-300.
2: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
3: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: «Скорая помощь Евромед». Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. «Скорая помощь Евромед». 670303.
1: Путешествовать по Европе. Учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. Индиго. Ваша виза в мир.

0: со вкусом.
1: Время. Время. Оно не спрашивает. Оно просто уходит. И однажды ты просыпаешься и понимаешь, половина жизни уже позади.

0: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
2: Путешествовать по Европе. Учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. Индиго. Ваша виза в мир.
3: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
5: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
6: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
7: Телефон рекламной службы 93-50-25. Яркая палитра воспоминаний.

Реклама. Встречай Махачкала. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки Дагосфилармонии. Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
2: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 920330.
3: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.

0: по-княжески. Отборные овощи к вашему столу.
1: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
4: Телефон рекламной службы 93 50 25.
5: Все лучшее только у нас.

Встречай «Махачкала» 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+. Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.

0: по-свяжески отборные овощи к вашему столу.
1: Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города.
2: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
3: Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
4: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеансы омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова, 6. Телефон 93 93 40.
5: Телефон рекламной службы 93 50 25.
6: Все лучшее только у нас.

0: реклама.
1: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-00405-58 от 30 июня 2014 года.

0: точках вашего города.
1: Внимание владельцев китайских автомобилей! В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас! Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.

0: по-свяжески. Отборные овощи к вашему столу.
1: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
2: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Уральского мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Уральский мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
5: Телефон рекламной службы 93 50 25. Радио со вкусом.

0: реклама. В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
1: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея.

ждите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте Марина.

0: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 925-300.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
3: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
4: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 670596.
5: Телефон рекламной службы 93 50 25. Волна приятных воспоминаний.

0: скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8-928-501-06-06.
2: Встречай Махачкала. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки ДАК Госфилармонии. Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: ждите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93 93 40.
2: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Аджика, икра, кукуруза, горошек, томаты, фасоль, томатная паста, грибы, патиссоны. Несите скорее на стол. Продукция компании «По-княжески». Отборные овощи к вашему столу.
4: Врачи доверяют. Семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека «Ибн Сина». Яракского, 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь врачом. Лицензия ФС 9902-00-40-58 от 30 июня 2014. Года.
5: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Airline.
6: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
7: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8-928-501-06-06.
2: Встречай Махачкала. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки Дагосфилармонии. Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66-11-11.
2: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 925 300.

0: отборные овощи к вашему столу.
1: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия FS 99.02.00.40.58 от 30 июня 2014 года.
2: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 93 50 25.
5: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
6: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

Реклама. Встречай Махачкала. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки ДАК Госфилармонии. Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения в сердце Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93-77-33.
2: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 925-300.
3: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: пищи к вашему столу.
1: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
2: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
3: Телефон рекламной службы 93 50 25. Радио со вкусом.